Богом, и голова кружится, глаза дитя обновлены. Он там, что это? Там в углу колышется расход, ближится, дрожит и стонет. Чур-чур! Не я твой лиходей. Чур-чур, дитя, не я. Народ, воля народа, чур, дитя!